студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Без дождя в пятницу в Беларуси. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

Новый трек. Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21 облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24 малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: mouth, brain.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM.
2: Это классика жанра.
3: Push me and then just touch me. Till I can get my satisfaction.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Новый трек.

0: Без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Уже в это утро в ритме трека от Джази и Криса Лоренцо. Впереди Армин Ван Бюрен. А также Джоэл Кори. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такого настроения тебе желаю.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Лето. Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

0: лучшее на этой неделе.
1: А прямо сейчас о музыке, которая привлекла внимание. Вот есть трек, который, может быть, свежим релизом не назовешь, но именно на этой неделе лично я сдалась. Сначала он попадался в коротких видосах в соцсетях. Затем таких роликов становилось все больше и больше, и в какой-то момент я уже, сидя в автобусе, невольно стала подтанцовывать ножкой. Еще раз хочу отметить, что не позиционирую его как новинку, просто он настолько сейчас вирусится, что когда, если не сейчас, эту композицию представить целиком. Лука Скетти, франко-итальянский.

0: главной целью – заставить людей танцевать от Неаполя до Парижа. Ну, Полину в автобусе танцевать заставил, не исключено, что спровоцирует прямо сейчас и тебя. А трек называется «Ti vedo».
1: Лучшее на этой

Центр ФМ продолжили Anima и Georgia Beautiful. Ну так действительно красота. Глядя на карту пробок в столице, можно так воскликнуть, потому что, ну что такое 3 балла? Местами затруднений и всего лишь на МКАД от Брестского шоссе до Громова затруднено движение 6 минут время проезда, и по Ванеево от реки Свислочь до второго велосипедного переулка 3 минуты. Подумаешь, все успеют. Ну а мы успеем в этой получасовке послушать классный трек от Sick Individuals. Присоединиться Тиесто.

0: это будет, обещаю. Сначала новости узнаем, что там происходит.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан, премьер-министра и всех жителей страны с Днем Независимости. Углубление белорусско-пакистанского партнерства в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств, отметил президент. Быть мамой – модно. Финал конкурса «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Участницы преуспели в карьере, творчестве, а главное – в материнстве. Они воспитывают 3 и более детей и представляют широкий спектр профессий от силовых структур до сельского хозяйства. И уже 22 августа продемонстрируют свои таланты. Кровля готова на 60%. Сталинку в Минске продолжают восстанавливать после пожара. Строители возвращают зданию исторический облик. Ежедневно работают 65 человек. Новая постоянная крыша практически возведена, и здание полностью защищено от дождей. В доме восстановлена подача электричества, заменены кабельные линии, автоматические включатели и восстановлены щитовые устройства. В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Уже с 1 сентября появятся факультативы по финансовой грамотности. Особое внимание уделяют основам безопасности, жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Обновили программу и для старшеклассников. На занятиях по допризывной медицинской подготовке теперь станет больше практики. Добавлен новый раздел «Знакомство с беспилотниками». Фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах соберет гостей 15 августа. Ожидается, что он соберет около 50 тысяч гостей и займет площадь более 9 гектаров. Разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской области, а также Пинска. Каждый из них представит женские образы, исторические и современные. Гостей ждут концерты, интерактивные зоны и яркие шоу-программы, дегустации национальных блюд. В этом году лейтмотив «Жаночий голос Полесья» – «Спадшина, якая живе». Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Попкорн News.
1: И это, пожалуй, одна из самых милых историй. Мама с дочкой сделали собственное радио, чтобы поддержать папу.
2: Дуб, как слышно? Как слышишь меня?
1: Мужчина лишился работы в IT-сфере, ну и устроился курьером, чтобы обеспечивать семью. А жена находилась в отпуске и много времени проводила с ребенком. И тут в голову пришла идея. Креативный проект родился прямо во время прогулки. Малышка размышляла насчет папиной работы, мол, наверное, она какая-то скучная, тяжелая, и предложила

0: реализации. Времени на изготовление ушло немало. Потратили 1,5 часа на подготовку, собрали информацию, придумали идеи, после чего за час записали 25-минутный выпуск. Еще 2 часа делали сам выпуск, придумывали все для продакшена, отбивки, джинглы, фон, плейлист, ну и монтировали все это. А главное, название у семейной радиостанции какое? Радио «Пап, когда ты вернешься?». Ну и вышло оно в эфир для единственного слушателя. В выпуске было несколько рубрик, в которых ведущие болтали друг с другом. В перерыве звучала даже какая-то рекламная пауза. Отец семейства, послушав первую рубрику, конечно, забежал домой с улыбкой, потому что недалеко развозил заказы. А еще через полчаса вернулся и привез булочки для своих радиоведущих. Вот теперь в дороге у него своя персональная волна. Ну, я уверена, со временем задумка модернизируется. Появится возможность слушать не записной, а прямой семейный эфир. Вот тогда будет невероятно удобно. Это ж жене можно в любой момент включить микрофон и напомнить о делах насущных.
1: А ты хлеб не купил, что ли?

ленивые, потому что мыслями в выходных, и наверняка кто-то задумал сегодня побездельничать. Конечно, это личное дело каждого. Но имей в виду, сегодня один из самых горячих дней для грандиозных свершений. Этот день заряжен символом Барса, да что там, целого гепарда, который замер перед решающим прыжком. И это вот как раз про нас сегодня. Энергии, храбрости, желания отстоять свое хватит на всех. Можно действовать активно и напористо. Трудные дела, проекты, сегодня все будет по плечу. Какая там рутина и скука? Сегодня не про это. Если день пройдет в хлопотах, значит он удался. Но важно, конечно, все взвесить и тщательно пересмотреть, не рубить с плеча, потому что у нас-то коридор затмений начался. Вот. А в это время события разворачиваются стремительно, но не всегда предсказуемо. Самое главное — энергии своей не жалеть, потому что она обязательно вернется вдвойне. Луна-то у нас растущая. Но есть и важное предостережение. Сегодня можно стать жертвой гнева, ну или, возможно, быть его причиной. Все-таки гепард — это не милая домашняя киска. Контролируй зверя внутри, направляй его силу в дело, а не в конфликты. Что касается красоты, с ножницами и краской сегодня стоит притормозить, потому что, как я уже говорила, коридор затмений — не лучшее время для того, чтобы резко менять свой образ. Ну, возможно, подровнять кончики.

0: раз-таки для чего-то хорошего, что в будущем принесет свои плоды. Пусть эта пятница тебя обязательно чем-нибудь порадует.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до -70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладения для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: раскрываю синоптическую картину. В Бресте сегодня 26 градусов, в Гродно 25, в Витебске 22, в Гомеле, Могилеве и Минске 21-23 со знаком плюс, и нигде зонтики не пригодятся.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: и видят в ней цели, зачастую живут на несколько лет дольше. А именно подсчитали, что разница в продолжительности жизни между людьми, уверенно идущими к своей цели, и теми, кто живет бесцельно, составляет целых 2 года. Но единственное, о чем стоит помнить, размышление о смысле жизни во время рабочего дня не лучшим образом сказывается на продуктивности. Сейчас каждый босс услышал меня и согласился с этим. Продолжаем работать, трудиться, ну и периодически отдыхать в компании друг друга. А с нами Касьян и Арко. Здесь Оливер Хелденс. А также Кэмуфет. Бодрые тебе пятницы.
1: Реклама. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Лето не спросит, готов ты или нет, оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника, ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

это о том, как время сжимается на танцполе, где часы растворяются, а одна ночь растягивается, и это одновременно кажется бесконечным и мимолетным. Парни уже опробовали сотрудничество во время Tomorrowland, так что какие могли быть...

Конечно, нет, но для любимого артиста, конечно, не жалко аплодисментов, даже если потом неделю ладони будут отходить. Кстати, есть свои рекордсмены в этом деле. Самые продолжительные аплодисменты зафиксированы в честь Пласида Доминго. Тот получил их еще в 91 году. Во время концерта в Венской опере он исполнял партии из оперы Джузеппе Верди «Отелло». Так вот, публика в течение целых 80 минут не желала прощаться с талантливым певцом, а сам он вынужден был вернуться на сцену 101 раз. Вот, это вам не одну дополнительную песню спеть после вызова на бис. Тут, мне кажется, дополнительное целое представление было благодаря аплодисментам. Ну а мы продолжаем встречать и радоваться представителям электронно-танцевальной сцены, причем лучшим из них, и впереди Аксвелл.

0: ніби наші. Всем этим продолжим заряжаться, но сначала поделимся новостями.
1: Новости.
2: Чтобы коммерческая эффективность была выше, президент предложил продумать более избирательный подход для дотации ВПК. Об этом шла речь в Минском районе, где глава государства встретился с передовиками уборочной компании. Они достигли высоких показателей. О жатве и сельском хозяйстве в целом разговор был на поле агрокомбината Ждановичи, где Александр Лукашенко вручил подарок символический сноп, поскольку Минская область намолотила 2 миллиона тонн зерна. Президент подчеркнул, что останавливаться на этом ни в коем случае не следует и поставил задачу 3 миллиона тонн. В общежитиях страны готовятся к новому учебному году. Вузы страны предоставят молодежи более 90 тысяч мест в жилых корпусах. Массовое заселение студентов начнется на следующей неделе, а для иностранных граждан распределение мест продлится до декабря. Подготовка зданий к учебному году идет строго по графику. Все помещения проходят обязательную проверку МЧС и санитарных служб. Предоставление комнаты в общежитии – мера государственной поддержки. Поэтому плата за проживание остается символической – до 50 рублей в месяц. Дороги славы дошли до Москвы. Патриотический автопробег по территории Беларуси и России финишировал в Московском музее Победы. Там прошла большая встреча всех участников маршрута. Больше двух недель участники акции путешествовали по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. Основная часть пути пролегала через Беларусь, Орша, Минск, Брест, Хатынь, Витебск. Каждый город стал площадкой для проведения памятных акций, встреч с молодежью и открытых дискуссий о сохранении исторической правды. Теплые встречи, новые друзья, общие истории и память – то, что объединяет и белорусов, и россиян. Развитие производства. Национальный статистический комитет подвел итоги вложений со стороны иностранных инвесторов в экономику страны. В период с января по июнь этого года в реальный сектор Беларуси ими внесена сумма, эквивалентная 5 миллиардам долларов. Прямые иностранные инвестиции – около 4 миллиардов долларов. Эти финансы, которые вложены в развитие производства, оборудования, технологии или готовый бизнес. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Ньюсмейкеры.
1: А в сети завирусилась кошка по имени Аврил Лавин. Что забавно, интернет-пользователи отметили, что она действительно очень похожа на канадскую певицу. Фото кошки по имени Аврил Лавин было выложено на странице канадского приюта. Ей около 2 лет. Кошка описывалась как очаровательная и невероятно милая к людям, но любящая быть единственной в центре внимания. Также работники приюта пошутили, что эта Аврил Лавин не играет на гитаре, но у нее прекрасная подводка для глаз, и она покорит ваш мир своей невероятной личностью. В комментариях к этому сообщению приюта написали, что кошке очень подходит звездное имя, и попросили, чтобы новый хозяин животного не стал его менять. Многие отметили красивые глаза кошки, которые действительно как будто бы подведены. Ну и вскоре этот пост завирусился в соцсетях, и недавно сотрудники приюта

0: филин означает кошачий. Конечно, эта история заиграла бы более яркими красками, если бы сама певица забрала эту кису себе. Но Аври Лавин пока даже не комментировала историю с кошкой-тезкой. Однако справедливости ради стоит отметить, что исполнительница давно не обновляла вообще свои соцсети. И последний на сегодня пост датируется октябрем 2025-го. Она просто, видимо, еще не в курсе. А если бы узнала, наверняка обзавелась бы питомицей.
1: Ньюсмейкеры. Танцевальное радио Центр FM. Новый трек. Everything fine, I still feel weird.

0: большой такой внушительной историей и синглографией MK, ну и вокалистка, которая на данный момент очень востребована у диджеев. Poppy Bascomb Zone называется их работа. Ну, раз уж затронули такую территориальную тематику, то спешу напомнить, где бы ты ни находился, может быть, за пределами нашей страны, да где угодно, где работает интернет, ты всегда можешь продолжать заряжаться нашим электронным саундом, звучащим в плейлистах центра. Слушай нас и на сайте centrfm.by. Очень легко, круглосуточная трансляция. Можно установить мобильное приложение Radio Player By и сразу в избранные добавить нашу станцию, чтобы легко находить. И, конечно, умные колонки. С ними мы подружились уже давно. Достаточно сказать: Алиса, включи Центр FM, и начнет все звучать как надо. Ну, а при возможности громкость прибавляй, и получишь максимальное удовольствие. Ну, а далее зарядом делиться будут Дон Диабло, диджей Нимбл и Легаси, а также Стив Аоки.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Сегодня в Бресте до 26 градусов, в Гродно 25, в Витебске 22, в Гомеле-Могилеве, а также в Минске 21-23 со знаком плюс. И нигде зонтики не пригодятся.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Отмечаем пятницу вместе, 14 августа. Тот, кто следит за народными праздниками, наверняка в курсе, что сегодня медовый спас. Ну и предки верили, что особые ритуалы в этот день привлекут семейное благополучие. Ну, например, сегодня нужно щедро угощать близких, окружающих, особенно медом. Считалось, что эта щедрость непременно вернется и обеспечит дому достаток на весь год. Так, судя по всему, в обед придется сгонять за медовиком для коллег. Ну, подумаю об этом обязательно, пока угощать мы собираемся классной музыкой и в первую очередь электронно-танцевальной, все-таки это Центр FM и формат у нас тоже соответствующий. Армин Ван Бюрен и Армин.

0: сладкого тебе, как мед дня.
1: Реклама.
2: Кліч Палесся запрашає на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакають палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору і народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Прыпятью и почуть жаночий голос Палесся. Едем в гости до Полішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.

Groove Jet, песня, которую в 2000-м подарили итальянский продюсер Спиллер и британская певица Софи Элис Бекстер, хотя изначально это была чисто инструментальная история, и Спиллер немножко так переиграл сэмпл из диско-хита «Love is You» Кэрол Уильямс, но потом посчитал, что ну вот не хватает вокальной составляющей, чтобы трек действительно стал хитом. И не прогадал, пригласил Софи Элис Бекстер, ей самой эта работа настолько понравилась, что она еще и выпросила добавить этот сингл в свой альбом. Ну и стоит ли говорить о том, что композиция позанимала верхние строчки всевозможных чартов. Сейчас она немножечко в обновленном варианте звучит у нас в эфире. Not Without Friends Remix. Хотя, мне кажется, оригинал практически так же звучит, и никто ничего не испортил. Шагаем дальше. D.O.D. и Hayley May уже...

0: здесь Дэвид Гетта и его Prayer. И свежие новости узнаем уже.
1: Новости.
2: Фермерские хозяйства в центре внимания. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Житковичский район. Глава государства ознакомится с работой крестьянского хозяйства, которое было создано в 1993 году. В 2002 в результате присоединения к хозяйству колхоза «Путь коммунизма» площадь сельхозугодий возросла до 1860 гектаров. Новый импульс к развитию был получен в 2010 году после посещения президентом крестьянского хозяйства. С 14 августа у православных верующих начинается Успенский пост, он установлен в память о Божьей Матери. Главная цель Успенского поста, как и любого другого, углубить духовную жизнь. Телесное воздержание призвано сопровождаться усиленной молитвой, покаянием, проявлением милосердия, совершением добрых дел и борьбой с греховными помыслами и привычками. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций, в основном без серьезных нарушений. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей в следующем учебном году. Он коснется профессии, которая наиболее востребована в экономике. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Экзамен проведут централизованно в единые дни в одно время. В пилотном проекте по проведению экзамена поучаствовали 529 учащихся колледжей. Ставка на критическое мышление. В первых классах ведут обновленные программы обучения. Главное отличие – ориентация на развитие прикладных навыков. В новых программах для каждого предмета определены приоритеты. Например, математика нацелена на математическую грамотность. А сквозными темами для всех уроков станут читательская и информационная грамотность. Детей научат анализировать сложные тексты и критически оценивать инфопотоки. И я, Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Будь в движении. На Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шевека. Хоккеисты Минского «Динамо» одержали победу в первом предсезонном матче. На старте турнира с участием клубов КХЛ «Кубок Минска» наша команда обыграла шанхайских «Драконов» 7-4. Отметим, что в составе «Зубров» не было лидеров прошлого сезона – Сэма Эноса и Алекса Лиможа. Это был первый матч у руля «Динамо» нового главного тренера Сергея Брылина. Следующую игру турнира минчане проведут в субботу. На столичной «Олимпик-арене» команда сыграет против магнитогорского «Металлурга». МЛ «Витебск» и «Динамо Минск» завершили выступление в Лиге конференций по футболу. После гостевого поражения в первом поединке от боснийского «Бороца» чемпионы Беларуси выиграли в венгерском «Мезикевеште» 2-1. Однако в серии послематчевых пенальти белорусы уступили 2-4. В болгарском городе Старозагора минское «Динамо» сыграло в ничью в ответном поединке с португальской «Брагой» 0-0 и выбыло из борьбы. Шокирующая история, которая завершилась благополучно. Футболист нигерийского Катсина Юнайтед Чинеду Азор очнулся в морге после того, как потерял сознание во время предсезонного матча с Нигер Торнадос. Более того, клуб успел опубликовать сообщение о скоропостижной смерти 27-летнего игрока. Врачи были шокированы, когда увидели, как Азор пошевелил рукой прямо в морге. После этого его срочно отправили в отделение интенсивной терапии. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении. На Центр FM.

разные фармацевтические компании стремятся повторить успех вот этих препаратов, которыми сейчас многие повально увлекаются для похудения, да, понимаем, о чем речь. Вот только теперь ученые нацелены на улучшение работы нашего мозга. Для этого они разрабатывают препарат, точнее, уже разработали, который позволит бороться с сонливостью, депрессией, с различными зависимостями. Сообщается, что препарат одобрили, и даже первые испытания на людях проведены. Разработчики называют его первым лекарством нового типа для нашего мозга. Будет использоваться при синдроме дефицита внимания, депрессивных состояниях, при дневной сонливости. Вот если чувствуешь чаще всего себя в разгар рабочего дня такой сонной мухой, ну, возможно, этот препарат поможет взбодриться. Ну и, конечно, сладкоежкам, мечтающим подкорректировать рацион, тоже пригодится.

0: оно того стоит, как мне кажется. Пока же с дневной сонливостью мы продолжаем бороться с помощью нашего плейлиста. А впереди Джасти, Макс Янг, Диоди и Хелли Мэй. И, конечно, на этом мы не остановимся.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: Бресте сегодня теплее всего, до 26 градусов, в Гродно 25, в Витебске 22, в Гомеле, Могилеве, а также в Минске 21-23 со знаком плюс. Зонтики нигде не пригодятся, так что наслаждаемся летом дальше.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Need a Miracle. Кто-то назовет это чудом, а мы называем это делом фанатично влюбленных в электронно-танцевальную музыку. Конечно, я о появлении в белорусском FM-пространстве первой и в своем роде уникальной радиостанции. Это на 100% танцевальное радио, премьеры, эксклюзивы, актуальные миксы, огромное количество мировых танцевальных шоу от лучших диджеев планеты. Ну вот, например, уже сегодня лови свежие эпизоды радиошоу от Афроджека, Рехэба, Ники Ромеро. А ведь такие шоу звучат каждый день на центре. И все для белорусских слушателей. Ну и, конечно, для тех, кто ловит нас за пределами страны. Вам отдельный привет. Так что да, это, конечно, чудо, но за ним стоят реальные люди, которые любят свое дело и хотят совершенствоваться. Прям так трогательно получилось. Продолжаем пятницу вместе. Jonas Blue в эфире танцевальной станции. А также Cascade и Gunt. Ну и Лукас вместе со Стивом в компании. Продолжаем заряжаться.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.

нас был в эфире с треком Girl. Ой, эти девчонки чего только не придумают. Я уже упоминала о том, что сегодня отмечается Медовый Спас. Так вот, последние годы есть такой тренд, ритуал, после проведения которого мужчины будут липнуть к девчонкам как подошва к земле. То есть достаточно просто намазать обувь снизу медом и пройтись по дому или улице и считать.

0: также Rufus. И новости свежие уже сейчас.
1: Новости.
0: Александр Лукашенко обозначил ключевые условия для господдержки в сельском хозяйстве. Глава государства посетил крестьянское хозяйство Михаила Шуруба. Речь зашла о присоединении земель проблемных хозяйств к более успешным. Михаил Шуруб отметил, что у него есть потребность в дополнительных сельхозугодьях. Президент поручил проработать этот вопрос, но и обозначил условия, при котором сельхозпредприятия могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Быть мамой модно. Финал конкурса «Краса Беларуси» пройдет в Минске. Участницы преуспели в карьере, творчестве, а главное в материнстве. Они воспитывают трех и более детей, представляют широкий спектр профессий от силовых структур до сельского хозяйства. И уже 22 августа продемонстрируют свои таланты. Кровля готова на 60%. Сталинку в Минске продолжают восстанавливать после пожара. Строители возвращают зданию исторический облик. Ежедневно работают 65 человек. Новая постоянная крыша практически возведена, и здание полностью защищено от дождей. В доме восстановлена подача электричества, заменены кабельные линии, автоматические выключатели и восстановлены щитовые устройства. В Беларуси точечно скорректировали программу подготовки школьников. Уже с 1 сентября появится факультатив по финансовой грамотности. Особое внимание уделяют основам безопасности жизнедеятельности. Поменялась и учебная программа по информатике. Теперь изучать искусственный интеллект будут уже с 8 класса. Обновили программу и для старшеклассников. На занятиях по допризывной и медицинской подготовке теперь станет больше практики. Добавлен новый раздел знакомства с беспилотниками. Фестиваль «Зов Полесья» в Лясковичах соберет гостей 15 августа. Ожидается, что он соберет около 50 тысяч гостей и займет площадь более 9 гектаров. Разместятся 13 тематических подворий из Гомельской и Брестской области, а также Пинска. Каждая из них представит женские образы, исторические и современные. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Кельвин Харрис в нашем эфире. Вообще, конечно, удивительный диджей, у которого есть другая сторона, фермерская. Как известно, он владеет имением на острове Ибица, имение площадью 138 акров. Ну, я примерно попыталась посчитать, сколько это. Ну, это где-то 500 квадратных метров, получается, участок. И там он выращивает сертифицированную органическую еду, то есть различные сезонные фрукты, овощи. Есть у него ферма с домашним хозяйством, а там и яйца, и молоко, даже виноделием занимается. Ну и вообще работа на ферме, она такая непростая, потому что он соблюдает все нормы, чтобы никаких там химических соединений не было в продукции, чтобы все было исключительно натуральным. В общем, заботится о здоровье жителей Ибицы. Спи спокойно, Ибица, без продуктов ты не останешься и без пропитания тоже. Хотя, какое спать? Это же самый клубный остров планеты. Там, наоборот, все только в бодром настроении пребывают, потому что бесконечные вечеринки и танцевальная музыка. Хотя и у нас в эфире тоже бодрости музыкальной хватает, особенно по вечерам, ближе к ночи, когда диджейские радиошоу начинаются. И сегодняшний вечер, конечно, не исключение, но пока обратим внимание на утренний эфир. Он вот-вот закончится. На горизонте маячит полдень. Тем не менее, Дэвид Гетта еще готов составить компанию. Элиза Роуз впереди и Пьюр Тон.
1: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Якутия до 26 градусов, в Гродно 25, в Витебске 22, в Гомеле-Могилеве, а также в Минске 21-23 в течение дня. Зонтики нигде не пригодятся, то есть без осадков, да и выходные обещают нам тоже. Жаркие, проведи их как следует, но в понедельник услышимся. Здесь была Полина Говоровская. Пока!
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома о ходе уборочных работ в южном регионе республики. Глава государства напомнил, что в целом для аграриев определил в качестве ориентира рекордный прошлогодний урожай. Об этом информирует пресс-служба белорусского лидера. В общежитиях страны готовятся к новому учебному году. Вузы страны представят молодежи более 90 тысяч мест в жилых корпусах. Массовое заселение студентов начнется на следующей неделе, а для иностранных граждан распределение мест продлится до декабря. Подготовка зданий к учебному году идет строго по графику. Все помещения проходят обязательную проверку МЧС и санитарных служб. Предоставление комнаты в общежитии – мера государственной поддержки. Поэтому оплата за проживание остается символической – до 50 рублей в месяц. Дороги славы дошли до Москвы. Патриотический автопробег по территории Беларуси, России финишировал в Московском музее Победы. Там прошла большая встреча всех участников маршрута. Больше двух недель участники акции путешествовали по местам боевой славы времен Великой Отечественной войны. Основная часть пути пролегала через Беларусь, Орша, Минск, Брест, Хатынь, Витебск. Каждый город стал площадкой для проведения памятных акций, встреч с молодежью и открытых дискуссий о сохранении исторической правды. Теплые встречи, новые друзья, общая история и память – то, что объединяет и белорусов, и россиян. Развитие производства Национальный статистический комитет подвел итоги вложений со стороны иностранных инвесторов в экономику страны. В период с января по июнь этого года в реальный сектор Беларуси ими внесена сумма эквивалентна 5 миллиардам долларов. Прямые иностранные инвестиции – около 4 миллиардов долларов. Это те деньги, которые вложены в развитие производства, оборудования, технологий или готовый бизнес. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Cravella выпустили новый сингл «The Blueprint». Пакистано-американский дуэт Cravella представил новый трек «The Blueprint» на своем лейбле «Mixed Kids Records». Композиция сочетает узнаваемый поп-вокал и тяжелый басовый продакшн с элементами хард-дэнса. Новый сингл — часть более крупного проекта. По словам сестер Юсаф, трек отражает многолетнюю философию дуэта — оставаться собой, даже если тебя не всегда понимают. В композиции смешаны воздушные мелодии, гипер-поп-вокальные сэмплы и жесткие дэнс-синтезаторы. Финальная часть выполнена в стиле drum'n'bass. Ранее в этом году Cravella выпустили синглы «Without You» и «Something Sacred». После выхода альбома «The Body Never Lies» в 2022 году сестры взяли паузу почти на 2 года, чтобы перезагрузиться и заняться личными творческими проектами. А теперь возвращаются с обновленным подходом.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Без дождя в пятницу в Беларуси. В Минске и Витебске плюс 21 облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24 малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно плюс 20.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки ефіра на центрі. Білоруський трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новинки эфира на центре. Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Сегодня в Житковичском районе в ходе рабочей поездки президента Беларуси Александр Лукашенко обозначил важную задачу. Необходимо проработать вопрос о технике для кошения пойм рек. Цель – сохранить земельные ресурсы и обеспечить дополнительный запас кормов для скота. Президент отметил еще один важный аспект. За счет кошения пойм рек можно нарастить объем сена для скота. Он подчеркнул, что такой корм, хоть и требует определенных затрат, обходится сравнительно недорого. С сегодняшнего дня у православных верующих начинается Успенский пост. Он установлен в память о Божьей Матери. Главная цель Успенского поста, как и любого другого, – углубить духовную жизнь. Телесное воздержание призвано сопровождаться усиленным молитвой, покаянием, проявлением милосердия, совершением добрых дел и борьбой с греховными помыслами и привычками. В преддверии начала учебного года в Беларуси проводят мониторинг школьных базаров. В этом активно участвуют профсоюзы. Проверили около сотни магазинов в почти трех десятках районов страны. В первую очередь смотрят цены и наличие обязательных товарных позиций. В основном без серьезных нарушений. Единый квалификационный экзамен на экспериментальной основе проведут для выпускников колледжей в следующем учебном году. Он коснется профессии, которая наиболее востребована в экономике. Это будет единое задание для всех выпускников одной профессии. Экзамен проведут централизованно в единые дни в одно время. В пилотном проекте по проведению экзамена поучаствовали 529 учащихся колледжей. Ставка на критическое мышление. В первых классах ведутся обновленные программы обучения. Главное отличие – ориентация на развитие прикладных навыков. В новых программах для каждого предмета определены приоритеты. Например, математика нацелена на математическую грамотность, а сквозными темами для всех уроков станут читательская и информационная грамотность. Детей научат анализировать сложные тексты и критически оценивать инфопотоки. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: you, baby. Come on.
1: Погода на Центр FM.
2: Без дождя в пятницу в Белоруссии. В Минске и Витебске плюс 21, облачно с прояснениями. В Гродно и Бресте плюс 24, малооблачно. В Гомеле и Могилеве пасмурно, плюс 20.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
4: Центр.

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысин.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Диджей Дима.

Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Старите свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Белорусский трек.

эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а скажем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пу Ван Дайк и Кир МакАули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Главный результат. Основное условие для господдержки в сельском хозяйстве. Президент обозначил во время рабочей поездки в Житковичский район. По приезде главе государства доложено о уходе жатвы в области. Убрано 95% площадей зерновых. Президент напомнил всем аграриям страны прошлогодний рекордный урожай ориентир. К тем объемам необходимо прирастать. Но основная тема сегодня – развитие фермерских хозяйств. На примере производства Михаила Шруба. Существует оно с 93-го. Новый импульс дало посещение главы государства 16 лет назад. Это позволило обеспечить высокую динамику развития. Что касается уборочной, то по стране намолочено больше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна. И это на 1,5 миллиона больше, чем на такую же дату прошлого года. В стране уже есть область 2-миллионник, Минская. С хорошими темпами идут аграрии Брещины. На их счету 1 600 000 тонн. Гродненская область вот-вот возьмет 1,5-миллионную планку, а Гомельщина – миллионную. Аграрии Могилевского региона собрали почти 860 тысяч тонн зерна, Витебского – практически 650. По стране убрано 85% площадей зерновых культур с учетом рапса, но без кукурузы. Дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем Независимости. В нашей стране расширяют возможности для мам, которые хотят пораньше вернуться к трудовой деятельности. В новом учебном году в детских садах увеличат число ясельных групп для малышей до 2 лет. Всего их будет 600. Ранее такие группы работали преимущественно в режиме кратковременного пребывания. Теперь переходят на полноценный график до 12 часов. Министерство образования также разработало специальные методические рекомендации. Все педагоги прошли специализированное обучение. Для ясельных групп подобрали адаптированную мебель и развивающие материалы. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Новинки эфира на центре.
1: I don't wanna take no stuff.

Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
0: Белорусский трек.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

Рамки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов

0: FM. Новости.
1: Рентабельность фермерских хозяйств в центре внимания в рабочей командировке главы государства в Жидковичский район. Частный пример показал. Аграрный бизнес может приносить ощутимую прибыль. Однако пока далеко не каждое хозяйство в стране может таким похвастаться. Очевидно, отношение к делу значительно влияет на результат. А это неизменное требование президента к любой сфере, в том числе аграрной. Тогда и государство не будет скупиться на поддержку. По приезде президенту было доложено о ходе жатвы. В области убрано 95% площадей зерновых. Глава государства напомнил всем аграриям страны, прошлогодний рекордный урожай ориентиры к тем объемам необходимо прирастать. Школа педагогов и олимпиада по искусственному интеллекту. Новый учебный год с новыми подходами в образовании. О них говорили в Министерстве образования на семинаре-совещании. Приоритет – гибкий график в детских садах. Для удобства родителей будут созданы как кратковременные ясельные группы от 2 до 4 часов, так и 12-часовые. А для более старших ребят 1 сентября начнет работу Национальный центр дополнительного образования. Он появился после объединения Республиканского центра экологии и краеведения и Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Школьники смогут найти учащихся инженерно-технических центров. Впервые пройдет летняя школа. Вызов для нового поколения и Республиканская олимпиада по искусственному интеллекту. 1 сентября запустят и школу педагогов на базе Академии национального образования. Для учителей-предметников новые подходы в обучении, анализ вступительной кампании и исследование качества образования. Для работы в регионах впервые обучающие семинары в детском технопарке. Индивидуальный подход к детям с особенностями психофизического развития. Интегрированные классы и расширение функционала центров коррекционного развития. Соберем детей в школу. Красный Крест продолжает благотворительную миссию, помогает подготовиться к учебному году. Внимание малообеспеченным, многодетным семьям и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Утром акция «Добра» прошла в Центральном универмаге Минска. Канцелярия, одежда и обувь, портфели школьники собирали вместе с родителями. Новшество этого года – сертификаты. Выбрать могут то, что нужно. Акция проходит по всей стране. Присоединиться может каждый желающий. Сбор средств продолжится до 15 сентября. Помочь можно как товарами, так и взносом. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Crevella выпустили новый сингл «The Blueprint». Пакистано-американский дуэт Crevella представил новый трек «The Blueprint» на своем лейбле Mixed Kids Records. Композиция сочетает узнаваемый поп-вокал и тяжелый басовый продакшн с элементами хард-дэнса. Новый сингл — часть более крупного проекта. По словам сестер Юсаф, трек отражает многолетнюю философию дуэта — оставаться собой, даже если тебя не всегда понимают. В композиции смешаны воздушные мелодии, гипер-поп-вокальные сэмплы и жесткие дэнс-синтезаторы. Финальная часть выполнена в стиле drum'n'bass. Ранее в этом году Crevella выпустили синглы «Without You» и «Something Sacred». После выхода альбома «The Body Never Lies» в 2022 году сестры взяли паузу почти на 2 года, чтобы перезагрузиться и заняться личными творческими проектами. А теперь возвращаются с обновленным подходом.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

по радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: на Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27, в остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в среду, четверг и пятницу большие скидки. От 30% на одежду, белье и ювелирные изделия. От 25% на галантерею и ковры. От 20% на всю обувь, косметику, товары для дома и домашний текстиль. От 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00. Минск.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Белорусский трек.

0: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Главный результат – основное условие для господдержки в сельском хозяйстве. Президент обозначил во время рабочей поездки в Жидковичский район. По приезде главе государства доложено о уходе жатвы. В области убрано 95% площадей зерновых. Президент напомнил всем аграриям страны прошлогодний рекордный урожай, ориентир к тем объемам необходимо прирастать. Но основная тема сегодня – развитие фермерских хозяйств на примере производства Михаила Шруба. Существует оно с 93-го. Новый импульс дало посещение главы государства 16 лет назад. Это позволило обеспечить высокую динамику развития. Программу социально-экономического развития столицы скорректировали на сессии Мингорсовета. Нынешняя корректировка документа подразумевает уточнение перечня инвестиционных проектов и дополнение программы отдельным перечнем по принципу «один район, один проект». В настоящий момент в данный перечень вошли проекты модернизации производства мото- и велотехники, а также реконструкция территории Минского городского технопарка. Ситуация критическая. Врачи в испанской Сеуте бьют тревогу из-за вспышек инфекций. Город охвачен чесоткой, туберкулезом, холерой, корью и инфекционной диареей. Местные жители жалуются, они в полной антисанитарии. А медики констатируют эти болезни сродни бомбе замедленного действия. В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно проникли в Сеуту. Многие остаются там до сих пор. Более того, испанские власти ожидают новых попыток прорыва. Глава коллегии врачей сообщает, больницы Сеуты переполнены, а число пациентов каждый день прирастает на сотни человек. Фестиваль этнокультурных традиций Зов-Полесья готовится встречать гостей завтра. В агрогородок Лясковичи приедут десятки тысяч человек. Фестиваль проходит раз в два года. В этот раз он посвящен женскому образу. Основные программы на территории Национального парка Припятский задействуют главную и малую сцены на 13 тематических подворьях из Гомельской и Брестской областей, а также Пинска познакомят с аутентичным творчеством и кулинарным наследием. Покажут, как выглядели и во что раньше одевались девушки из разных регионов страны. Теперь новости от наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на contoshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Это классика.

просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Бенни, Бенази и Файдлс. Just Like That.

0: что будет далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Рентабельность фермерских хозяйств была в центре внимания в рабочей командировке главы государства в Жидковичский район. Частный пример показал, аграрный бизнес может приносить ощутимую прибыль, однако пока далеко не каждое хозяйство в стране может таким похвастаться. Очевидно, отношение к делу значительно влияет на результат, а это неизменное требование президента к любой сфере, в том числе аграрной. Тогда и государство не будет скупиться на поддержку. По приезде президенту было доложено о ходе жатвы в области, убрано 95% площади зерновых. Глава государства напомнила всем аграриям страны прошлогодний рекордный урожай, ориентируя к тем объемам, необходимо прирастать. Мингорсовет внес изменения в решение о выплате специальных стипендий перспективным спортсменам. Стипендии планируют назначить 195 спортсменам на срок по 31 декабря этого года. Среди них представители разных видов спорта, а также атлеты, имеющие проблемы со здоровьем, но при этом серьезно занимающиеся спортом. Такие стипендии назначаются спортсменам для создания эффективных условий учебно-тренировочного процесса. Учебный год комфортно и безопасно. В Витебске после масштабной реконструкции откроется гимназия номер 1 имени Жареса Алферова. Один из самых значимых и сложных строительных объектов города. За год на месте старого возвели новый 4-этажный корпус. Обновляют и другие помещения. Работа кипит, строительные бригады на благоустройстве территории. Особое внимание новому корпусу. В подземном этаже разместятся гардеробные, технические помещения, склады для столовой и санузлы. На улице идет обновление спортплощадки и стадиона. Меньше зубрежки и больше практики. К 1 сентября белорусские школьники получат обновленные учебные пособия. Меняется не только содержание, пересматривают и сам подход к обучению. К новому учебному году подготовили 28 учебных пособий. Одно из них совершенно новое – основы безопасности жизнедеятельности для 4 класса. Остальные переиздали и обновили. Так, в учебнике по информатике для 8 класса появилась глава про искусственный интеллект. Знакомит школьников и с современными достижениями в Беларуси, ее историей и культурой. Теперь новости наших деловых партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Хоккеисты Минского «Динамо» одержали победу в первом предсезонном матче. На старте турнира с участием клубов КХЛ «Кубок Минска» наша команда обыграла шанхайских «Драконов» 7-4. Отметим, что в составе «Зубров» не было лидеров прошлого сезона – Сэма Эноса и Алекса Лиможа. Это был первый матч у руля «Динамо» нового главного тренера Сергея Брылина. Следующую игру турнира минчане проведут в субботу. На столичной «Олимпик-арене» команда сыграет против магнитогорского «Металлурга». МЛ «Витебск» и «Динамо Минск» завершили выступление в Лиге конференций по футболу. После гостевого поражения в первом поединке от боснийского «Бороца» чемпионы Беларуси выиграли в венгерском «Мезикевеште» 2-1. Однако в серии послематчевых пенальти белорусы уступили 2-4. В болгарском городе Старозагора минское «Динамо» сыграло в ничью в ответном поединке с португальской «Брагой» 0-0 и выбыло из борьбы. Шокирующая история, которая завершилась благополучно. Футболист нигерийского Катсина Юнайтед Чинеду Азор очнулся в морге после того, как потерял сознание во время предсезонного матча с Нигер Торнадос. Более того, клуб успел опубликовать сообщение о скоропостижной смерти 27-летнего игрока. Врачи были шокированы, когда увидели, как Азор пошевелил рукой прямо в морге. После этого его срочно отправили в отделение интенсивной терапии. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: Fight Machine. Погода на Центр FM.
1: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27, в остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
0: Новый трек.
3: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Новинки эфира на центре.
2: Анима и Салама. Тилай Даль. На центре много интересного, а с каждым днем

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн от Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Марина

белорусский трек.

0: Новости.
1: Главный результат. Основное условие для господдержки в сельском хозяйстве президент обозначил во время рабочей поездки в Жидковичский район. По приезде главы государства было доложено, на уходе жатвы в области убрано 95% площадей зерновых. Президент напомнил всем аграриям страны прошлогодний рекордный урожай «Ориентир». К тем объемам необходимо прирастать, но основная тема была развитие фермерских хозяйств на примере производства Михаила Шуруба. Существует оно с 93-го. Новый импульс дало посещение главы государства 16 лет назад. Это позволило обеспечить высокую динамику развития. Что касается уборочной, то по стране намолочено больше 7 миллионов 600 тысяч тонн зерна, и это на 1,5 миллиона больше, чем на такую же дату прошлого года. В стране уже есть область двухмиллионник, Минская. С хорошими темпами идут аграрии Брещины, на их счету 1,6 миллиона тонн. Гродненская область вот-вот возьмет 1,5-миллионную планку, а Гомельщина – миллионную. Аграрии Могилевского региона собрали почти 860 тысяч тонн зерна, Витебского – практически 650. По стране убрано 85% площадей зерновых культур с учетом рапса, но без кукурузы. Дальнейшее углубление белорусско-пакистанского партнерства в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и других направлениях в полной мере соответствует стратегическим интересам обоих государств. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с Днем Независимости. В нашей стране расширяют возможности для мам, которые хотят пораньше вернуться к трудовой деятельности. В новом учебном году в детских садах увеличат число ясельных групп для малышей до 2 лет. Всего их будет 600. Ранее такие группы работали преимущественно в режиме кратковременного пребывания. Теперь переходят на полноценный график до 12 часов. Министерство образования также разработало специальные методические рекомендации. Все педагоги прошли специализированное обучение. Для ясельных групп подобрали адаптированную мебель и развивающие материалы. Теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика.бай» и по телефону 8029-324-6666. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Crevella выпустили новый сингл «The Blueprint». Пакистано-американский дуэт Crevella представил новый трек «The Blueprint» на своем лейбле Mixed Kids Records. Композиция сочетает узнаваемый поп-вокал и тяжелый басовый продакшн с элементами хард-дэнса. Новый сингл — часть более крупного проекта. По словам сестер Юсаф, трек отражает многолетнюю философию дуэта — оставаться собой, даже если тебя не всегда понимают. В композиции смешаны воздушные мелодии, гипер-поп-вокальные сэмплы и жесткие дэнс-синтезаторы. Финальная часть выполнена в стиле drum'n'bass. Ранее, в этом году, Crevella выпустили синглы «Without You» и «Something Sacred». После выхода альбома «The Body Never Lies» в 2022 году сестры взяли паузу почти на 2 года, чтобы перезагрузиться и заняться личными творческими проектами. А теперь возвращаются с обновленным подходом.

0: Реклама.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27, в остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Белорусский трек.

с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Алла и сайт-пис «Mind Illuminate».

0: Новости.
1: Рентабельность фермерских хозяйств была в центре внимания в рабочей командировке главы государства в Жидковичский район. Частный пример показал, аграрный бизнес может приносить ощутимую прибыль. Однако пока далеко не каждое хозяйство в стране может таким похвастаться. Очевидно, отношение к делу значительно влияет на результат, а это неизменное требование президента к любой сфере, в том числе аграрной. Тогда и государство не будет скупиться на поддержку. По приезде президенту было доложено о ходе жатвы в области у 95% площадей зерновых. Глава государства напомнил всем аграриям страны прошлогодний рекордный урожай ориентир. К тем объемам необходимо прирастать. Школа педагогов и Олимпиада по искусственному интеллекту. Новый учебный год с новыми подходами в образовании. О них говорили в Министерстве образования на семинаре совещаний. Приоритет – гибкий график в детских садах. Для удобства родителей будут созданы как кратковременные ясельные группы от 2 до 4 часов, так и 12-часовые. А для более старших ребят 1 сентября начнет работу Национальный центр дополнительного образования. Он появился после объединения Республиканского центра экологии и краеведения и Национального центра художества творчества детей и молодежи. Школьники смогут найти баланс между творчеством, спортом и интеллектуальным развитием. Для учащихся инженерно-технических центров впервые пройдет летняя школа. Вызов для нового поколения и Республиканская олимпиада по искусственному интеллекту. С 1 сентября запустят школу педагогов на базе Академии национального образования. Для учителей и предметников новые подходы в обучении, анализ вступительной кампании и исследование качества образования. Для работы в регионах впервые обучающие семинары в детском технопарке. Индивидуальный подход к детям с особенностями психофизического развития. Интегрированные классы и расширение функционала центров коррекционного развития. Соберем детей в школу. Красный Крест продолжает благотворительную миссию, помогает подготовиться к учебному году. Внимание малообеспеченным, многодетным семьям и детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Утром акция добра прошла в Центральном универмаге Минска. Канцелярия, одежда и обувь, портфель школьники собирали вместе с родителями. Новшества этого года – сертификаты. Выбрать могут то, что нужно. Акция проходит по всей стране. Присоединиться может каждый желающий. Сбор средств продолжается до 15 сентября. Помочь можно как товарами, так и взносом. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

cold sweat runs down.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 86-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Джеймс Хайп, Дженези, Макс Стайлер, D.O.D., Odd Mob, Vintage Culture, Omnom и Hyperbeam. Наш постоянный блок ID, Box с белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто. Мощуна полную и Шазам с Google.

Russian, Brad Easy и Old Boss, Labutin, Joel Kidd, Talking to You, Genesee, Essentia и Fancy, Just Like That, а на фоне звучит Max Styler и Greggio, Old School Flavor, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио Центр FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе Центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции B.O.D. и Easy Bizu, Careful, Another Silver Lines вместе с Эмили Уоррен, Галантис, Can't Take My

0: Это белорусская центральная станция на специалитетном танцевальном радиоцентре FM. Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на Центр.ФМ Бай в радиоплеере Бай в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит «Галантис» «Can't take my eyes off you». Центральная станция. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от «Медуза» и «Кевин Де Ври» «Seven Days». «Vintage Culture» вместе с «Нариман» и «Rise from the Sticks» «Think Too Much». Наш постоянный блок с белорусским специалитетом, белорусский ID-бокс. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас «Odd Mob», «Odd Nom» и «Hyperbeam». «Take You There».

0: Отличная новость. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal – легендарное дуо впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Фил Коста, Александр Турак, Александр Спарк, автор и идейный вдохновитель фестиваля, наш резидент и товарищ Антон Бай вместе с AV, белорусско-российский дуэт, Алекс Бэк, Энди Март и все это произойдет в Минском Astro Club. Самая современная технически оснащенная площадка. Выбрать удобную одежду с верхней частью обязательно белого цвета потребуется. Начало 26 сентября 22:00. Окончание 27 в 6 утра. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения, гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion, послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября 22:00 Минск Astro Club фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите и берите с собой друзей. Будет круто. А прямо сейчас в нашей постоянной белорусской рубрике ID Box гордость отечественной электронной сцены Александр Спарк. Наш товарищ и единомышленник и его спектрум.
1: Привет, я Александр Спарк, и вы слушаете центральную станцию.

могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр ФМ, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр ФМ Бай и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр ФМ. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Далее Сэндо Ван Дурн и Марко Ви, Каталист, Винни Вичи и Space 92, Free My Soul вместе с Серес, Пол Окенфолд, Мэри Уонт и Binary Finery, 1998. А прямо сейчас Вайан Конга и Опача, Калазиом. Делайте громче и наслаждайтесь.

радиостанцию на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Еженедельный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Вы слушали центральную станцию с Кириллом Таргонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Трансляции с крупнейших фильмов.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: you, baby. Come home.
1: Погода на центр FM.
2: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

диджеем Глебом Глебовым. Радиоцентр ФМ представляет «Драйв-микс» с Глебом Глебовым.

I freak bitch with the word of hand.

amusement.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Центр FM.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
2: This is Jack Radio.

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете Центр FM, и это Джект Радио с Афроджек. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: You're listening to Jacked Radio.
1: Jacked Radio.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с

Вы слушаете Центр FM, и это Jacked Radio с Afrojack. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол Радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. You're in the mix with Ники Ромеро on «Протокол».

Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол радио» с Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Центр FM», и это «Протокол Радио» Ники Ромеро. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Thank you for listening to Protocol Radio. See you next week.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Далее «Сайберпанк» с «Рехэб» на «Центре».
1: Категория 16+.
2: Come find a place to rehab your thoughts and dreams within Cyberpunk Radio. Rehab has curated a space where imaginations run wild and nothing is impossible. A place where curiosity and creativity thrive.
3: It's all around the world.
2: Welcome to Cyberpunk Radio, the home of electronic music's next wave.
0: Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Cyberpunk» с «Рехэп» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Cyberpunk Radio с Rehab только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Стрихэп только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. You're listening to

0: Вы слушали Cyberpunk с Rehab на центре. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.